чичи звон, чичи чаворо, пишто, чичи чае, шужие, байра, Zorice, čaoro, bobonice, čaje, šužije,